похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: svet. Дарья,
1: ты разбила мое сердце.
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть.
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато часто саням твои усны.

твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.